0: Известные песни, мировые имена.
1: Ультрадио. В Москве 3 часа ночи.

0: Vesmír tancuje.
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

люди часто говорят, можешь даже не мечтать, это все не вариант, это кто решает, что тебе

еще только плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Francisco, Paris, London, LA, Chicago, Tokyo, Baghdad.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Jam is bumping, look ahead, the crowd is jumping.

стороной. Так много разных людей, всем по кайфу смотреть за тем, что мутит там эти двое. А мы идем в винотеку, мимо аптек, чисто нервы успокоит. Ты так хотела полетать, быть как облака, эти смены парика, что-то тут не так. Если время река, я

0: одна.
1: Вот так.
0: Не против, провожу.
1: Давай.
0: Смотри, года бегут.
1: Пускай.
0: А сколько же прошло?

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Более чем в 40 регионах России 27 июня будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров. Об этом сообщает РИА Новости. Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции введут в республиках Мариэл, Дагестан, Коми, Мордовия, Алтай, Чувашия, Карачаево-Черкесия, Хакасия, Калмыкия и Башкирия, а также в Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях. Кроме того, ограничительные меры будут действовать в Ленинградской, Магаданской, Калининградской, Смоленской, Брянской, Кировской, Волгоградской, Амурской, Саратовской, Иркутской, Тюменской, Кемеровской, Вологодской, Оренбургской и Рязанской областях. Благоустройство дворовых территорий в России находится в ведомстве местных властей. Жители при необходимости имеют право подать заявку на проведение работ через органы местного самоуправления. Также это можно сделать по муниципальной программе создания комфортной среды, сообщил в беседе с РТ Игорь Поздняков, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества. По его словам, при первом варианте жители могут напрямую обратиться в администрацию города или района через управляющую компанию или ТСЖ. Это можно сделать лично с помощью заявления или через региональные или муниципальные электронные платформы. При реализации программы комплексного благоустройства заявка оформляется на основе общего собрания собственников квартир. В том числе они определяют список желаемых работ. И в завершении выпуска сборник Бориса Пастернака «Любить иных тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием стихотворений и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. В топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
8: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Зует! С утра, в обед и вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу. Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
10: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на OFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал плюс.

0: Реклама на ОФМ.
1: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. 5 видов выпечки бренда «Моя станица» отмечены региональным знаком качества, сделано на Кубани. Победителями стали хлеб фермерский, купеческий, заварной, плюшка с сахаром, пирожок с вишней и пирожок с черной смородиной. Хлеб фермерский производят уже более 30 лет, ежедневно до 10 тысяч единиц. Всего в пекарне выпускают свыше 40 наименований, обеспечивают продукцией около 350 контрагентов, включая школы района. Как отметила старший мастер Елена Кузнецова, награда – это признание работы всего коллектива и подтверждение стабильного качества. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием к главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинском районе дан старт уборочной кампании. Всего в этом году аграриям предстоит обработать более 52,5 тысяч гектаров озимых зерновых. Остается пожелать нашим труженикам стабильной погоды, чтобы техника работала без сбоев, а урожай радовал. Удачи на полях! Накануне Дня медицинского работника в городском доме культуры прошло торжественное собрание, которое посетил глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Он обратился к врачам и младшему медицинскому персоналу со словами искренней благодарности за их непростой самоотверженный труд и профессионализм. Глава подчеркнул, каждый день медиков – это колоссальная ответственность и настоящий гуманизм. Именно эта работа является основой здоровья всех нас. Особо было сказано о том, что в нашем городе работают специалисты, на которых можно положиться. Их знания и опыт служат надежной опорой всему здравоохранению. Благодаря их чуткости, стойкости и участию жители получают стабильную помощь, а главное – сохраняются жизни и укрепляется здоровье каждого горожанина. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правил землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Хватит мечтать! Пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел рабочую встречу с подрядчиками совместно с главой города Романом Переваловым. В Усть-Лабинске продолжаются работы по строительству тротуаров на улицах Кавказской и Карла Маркса. Протяженность каждого тротуара составит 2 километра 200 метров. Кроме того, стартовал ремонт дорожного покрытия на двух участках – по улице Октябрьской от Красной до Элеваторной и по Ободовского от Октябрьской до Коминтерна. В ближайшее время также начнется полный капремонт улиц Ленина и Сергия Радонежского – и ремонт дорожного покрытия улицы Агаркова от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. На прошлой неделе в станице Воронежской совместно с сотрудниками полиции проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. В настоящее время на исполнении находится более 130 обращений от жителей района. Продолжается ежедневный мониторинг уровня воды. На прошлой неделе произведен сброс воды в районе дач в городе. Завершается государственный итоговая аттестация выпускников 11 классов. По химии, литературе, истории и русскому языку результаты школьников превышают как прошлогодние показатели района, так и средний краевой уровень. На сегодняшний день в районе уже 5 выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Отдел по делам молодежи организует бесплатный велопрокат на озере каждую субботу. Воспользоваться велосипедами могут все желающие. Уже в ближайшие выходные 27 и 28 июня состоится ежегодный форум-фестиваль «Быть казаком». Директору городского дома культуры Наталье Гудиной вручили благодарственное письмо от главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федора Макеева и председателя правкома Антонины Рудаковой за профессиональное и успешное подготовленное мероприятие ко дню медицинского работника. В городском доме культуры прошло трогательное мероприятие «Пусть свечи памяти горят». Дети узнали о подвигах героев нашей страны, внимательно слушали истории мужества и добра. Затем ребята написали письма в прошлое, свои слова благодарности ветеранам и героям. Кульминацией мероприятия стало торжественное зажжение свечей у здания городского дома культуры. Участники установили их на железную звезду, отдав дань памяти и уважения. 21 июня завершились краевые соревнования Кубок Чемпиона, в которых обучающаяся спортивная школа «Олимп» Виктория Перевалова продемонстрировала выдающиеся результаты в дисциплине двоеборья. По итогам выступлений в беге на дистанции 60 метров и прыжках в высоту спортсменка заняла второе место. Также в этих соревнованиях принял участие воспитанник школы Владислав Лаврененко, который в дисциплине двоеборья, бег 60 метров плюс прыжки в длину, показал достойный результат, финишировав 15-м. Виктория Владислав проживает и тренируется в Усть-Лабинске, достойно представляя муниципалитет и родную спортивную школу «Олимп» на региональной арене. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 107.9.
1: Реклама.
2: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
4: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 913 37.
5: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
8: Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт.

0: на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на OFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

слег и деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете «РУ» экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой наценки на бензин. По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может обернуться недоброй шуткой. По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива. Купание считается безопасным при температуре воздуха 20 градусов. Помимо инфекционных рисков, важно учитывать и температурный фактор. Для взрослых купание обычно считается относительно комфортным и безопасным при температуре воды не ниже 18 градусов и воздуха от 20 градусов. Об этом рассказал доктор медицинских наук Владимир Неронов. При более низких значениях организм быстрее теряет тепло, возрастает риск мышечных спазмов, аритмий и обострения хронических заболеваний, особенно у людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Оптимальной для большинства здоровых людей и детей считается вода в диапазоне примерно 20-25 градусов. При такой температуре легче адаптироваться и меньше риск незаметного переохлаждения. И в завершении выпуска: подарочные карты, деньги, электроника, товары для дома и спорта стали самыми желанными подарками от работодателя для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MyGiftCard. 68% хотели бы получить в подарок сертификаты и подарочные карты, 62% – деньги. Электронику назвали 25% респондентов, товары для дома и быта – 22%, товары для здоровья и спорта – 18%. Эксперты добавили, что работодатели постепенно уходят от одинаковых наборов и брендированной продукции в сторону более персонализированных подарков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
1: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Новости спорта.
1: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хэт-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьи с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио УФМ.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
1: Филиалу «Пауру Сети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: мама на OFM. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. 5 видов выпечки бренда «Моя станица» отмечены региональным знаком качества, сделаны на Кубани. Победителями стали хлеб фермерский, купеческий, заварной, плюшка с сахаром, пирожок с вишней и пирожок с черной смородиной. Хлеб фермерский производят уже более 30 лет, ежедневно до 10 тысяч единиц. Всего в пекарне выпускает свыше 40 наименований и обеспечивает продукцией около 350 контрагентов, включая школы района. Как отметила старший мастер Елена Кузнецова, награда – это признание работы всего коллектива и подтверждение стабильного качества. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием к главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинском районе дан старт уборочной кампании. Всего в этом году аграриям предстоит обработать более 52,5 тысяч гектаров озимых зерновых. Остается пожелать нашим труженикам стабильной погоды, чтобы техника работала без сбоев, а урожай радовал. Удачи на полях! Накануне Дня медицинского работника в городском доме культуры прошло торжественное собрание, которое посетил глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Он обратился к врачам и младшему медицинскому персоналу со словами искренней благодарности за их непростой самоотверженный труд и профессионализм. Глава подчеркнул, каждый день медиков – это колоссальная ответственность и настоящий гуманизм. Именно эта работа является основой здоровья всех нас. Особо было сказано о том, что в нашем городе работают специалисты, на которых можно положиться. Их знания и опыт служат надежной опорой всему здравоохранению. Благодаря их чуткости, стойкости и участию жители получают стабильную помощь, а главное, сохраняются жизни и укрепляется здоровье каждого горожанина. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правила землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на OFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: реклама на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 9FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси-классы «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел рабочую встречу с подрядчиками совместно с главой города Романом Переваловым. В Усть-Лабинске продолжаются работы по строительству тротуаров на улицах Кавказской и Карла Маркса. Протяженность каждого тротуара составит 2 километра 200 метров. Кроме того, стартовал ремонт дорожного покрытия на двух участках – по улице Октябрьской от Красной до Элеваторной и по Ободовского от Октябрьской до Коминтерна. В ближайшее время также начнется полный капремонт улиц Ленина и Сергия Радонежского – и ремонт дорожного покрытия улицы Агаркова от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. На прошлой неделе в станице Воронежской совместно с сотрудниками полиции проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. В настоящее время на исполнении находится более 130 обращений от жителей района. Продолжается ежедневный мониторинг уровня воды. На прошлой неделе произведен сброс воды в районе дач в городе. Завершается государственный итоговая аттестация выпускников 11 классов. По химии, литературе, истории и русскому языку результаты школьников превышают как прошлогодние показатели района, так и средний краевой уровень. На сегодняшний день в районе уже 5 выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Отдел по делам молодежи организует бесплатный велопрокат на озере каждую субботу. Воспользоваться велосипедами могут все желающие. Уже в ближайшие выходные 27 и 28 июня состоится ежегодный форум-фестиваль «Быть казаком». Директору городского дома культуры Наталье Гудиной вручили благодарственное письмо от главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федора Макеева и председателя правкома Антонины Рудаковой за профессиональное и успешное подготовленное мероприятие ко дню медицинского работника. В городском доме культуры прошло трогательное мероприятие «Пусть свечи памяти горят». Дети узнали о подвигах героев нашей страны, внимательно слушали истории мужества и добра. Затем ребята написали письма в прошлое, свои слова благодарности ветеранам и героям. Кульминацией мероприятия стало торжественное зажжение свечей у здания городского дома культуры. Участники установили их на железную звезду, отдав дань памяти и уважения. 21 июня завершились краевые соревнования Кубок Чемпиона, в которых обучающаяся спортивная школа «Олимп» Виктория Перевалова продемонстрировала выдающиеся результаты в дисциплине двоеборья. По итогам выступлений в беге на дистанции 60 метров и прыжках в высоту спортсменка заняла второе место. Также в этих соревнованиях принял участие воспитанник школы Владислав Лаврененко, который в дисциплине двоеборья, бег 60 метров плюс прыжки в длину, показал достойный результат, финишировав 15-м. Виктория Владислав проживает и тренируется в Усть-Лабинске, достойно представляя муниципалитет и родную спортивную школу «Олимп» на региональной арене. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: реклама на UFM.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
6: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76. Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

You don't fool me. You don't fool me.

0: Новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
2: УФМ!

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россияне смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления врача только в частных клиниках. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, передает ТАСС. В негосударственных медицинских организациях при оказании медпомощи вне рамок программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с 1 сентября допускается обращение гражданина без направления лечащего врача в целях проведения МРТ, сказал замглавы ведомства. Камкин добавил, что показания и противопоказания к процедуре будут определяться врачом-рентгенологом. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики и позволит пациентам быстрее получать необходимые медицинские услуги. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоб», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска представители книжной сети «Буквоед» провели исследование, чтобы выяснить, на кого из героинь русской литературы хотят быть похожи россиянки и кого читатели считают самой красивой. В пятерку лидеров вошли Маргарита из «Мастера и Маргариты», Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина», Анна Каренина и Аля Добрынина из современного романа «Почти счастливые женщины». Маргарита победила с большим отрывом, почти на 11% пунктов. В сумме героини русской классики набрали более 80% голосов. Это говорит о том, что, несмотря на стремительно меняющуюся моду, именно классическая литература продолжает формировать представление читателей о женской привлекательности. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Лучшее на лучшем.

0: Реклама на ОФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

прощать, даже пока город спит. Я бы хотел написать мегахит, чтобы он тронул сердца. Несерьезно так, слегонца. Скажем проще, должна быть.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
5: Филиалу Пауру сети «Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30. Радио УФМ. Радио УФМ. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующийся на теме строительства издание «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
1: Закрома Родины.
6: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
1: Деньги дороги, как память.
6: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путевки, а также железнодорожные и авиабилеты и электронику. При этом, согласно данным опроса, респонденты не стали бы покупать онлайн домашних питомцев, валюту, крупную бытовую технику, продукты питания, а также цветы и домашние растения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
7: Кошелек.
0: Вы слушаете радио «Усть-Лабинск».

0: Реклама на УФМ. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Awansuje!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. 5 видов выпечки бренда «Моя станица» отмечены региональным знаком качества, сделаны на Кубани. Победителями стали хлеб фермерский, купеческий, заварной, плюшка с сахаром, пирожок с вишней и пирожок с черной смородиной. Хлеб фермерский производят уже более 30 лет. Ежедневно до 10 тысяч единиц. Всего в пекарне выпускают свыше 40 наименований и обеспечивают продукцией около 350 контрагентов, включая школы района. Как отметила старший мастер Елена Кузнецова, награда – это признание работы всего коллектива и подтверждение стабильного качества. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием к главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинском районе дан старт уборочной кампании. Всего в этом году аграриям предстоит обработать более 52,5 тысяч гектаров озимых зерновых. Остается пожелать нашим труженикам стабильной погоды, чтобы техника работала без сбоев, а урожай радовал. Удачи на полях! Накануне Дня медицинского работника в городском доме культуры прошло торжественное собрание, которое посетил глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Он обратился к врачам и младшему медицинскому персоналу со словами искренней благодарности за их непростой самоотверженный труд и профессионализм. Глава подчеркнул, каждый день медиков – это колоссальная ответственность и настоящий гуманизм. Именно эта работа является основой здоровья всех нас. Особо было сказано о том, что в нашем городе работают специалисты, на которых можно положиться. Их знания и опыт служат надежной опорой всему здравоохранению. Благодаря их чуткости, стойкости и участию жители получают стабильную помощь, а главное – сохраняются жизни и укрепляется здоровье каждого горожанина. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правил землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем! Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы. Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107 и 9 FM.
1: Новости спорта.
2: Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси отличился дублем в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Австрии и принес сборной Аргентины победу 2-0. Как и в первом матче против Алжира, Месси мог оформить хет-трик, но в самом начале матча аргентинец не смог реализовать пенальти, не попав в створ ворот. Благодаря этим голам 38-летний нападающий единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира, обойдя Мирослава Клоза. После двух туров аргентинцы набрали 6 очков и гарантировали себе выход в плей-офф. Сборная Кабо-Верде сотворила еще одну сенсацию на чемпионате мира по футболу после неожиданной ничьей с европейским грандом сборной Испании. Африканцы добились того же результата в матче с Уругваем – 2-2. Счет на 21-й минуте открыл полузащитник Краснодара Кевин Ленини, забивший первый гол для Кабо-Верде в истории чемпионатов мира. Уругвайцы ответили двумя голами под занавес первого тайма. Во второй половине встречи вышедший на замену нападающий Гента Элио Варелла восстановил равновесие и принес своей команде второе очко. После двух туров в группе H лидирует Испания, а Уругвай и Кабо-Верде имеют по 2 балла. Саудовская Аравия замыкает таблицу, и именно с ней Кабо-Верде проведет заключительный матч на групповом этапе. Клуб НХЛ Флорида Пантерс выменял у Оттавы Сенаторс олимпийского чемпиона и капитана канадцев Брэди Ткачука. В обмен на 26-летнего нападающего Сенаторс получили некоторые привилегии на драфтах лиги, в том числе 2 выбора в первом раунде предстоящего драфта. Годовая зарплата хоккеиста в новой команде более 8 миллионов долларов, однако уже через сезон он станет неограниченно свободным агентом. Во Флориде Ткачук впервые в истории воссоединился со своим братом Мэтью, вместе с которым они выиграли золото последней Олимпиады в составе сборной США. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Виктор Кудрявцев скончался на 89-м году жизни. Кудрявцев за долгие годы работы воспитал целую плеяду выдающихся фигуристов. Среди его воспитанников олимпийский чемпион 1998 года Илья Кулик, серебряный призер игр 2002 года Илья Авербух, а также первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская. Кроме того, он работал с первой советской фигуристкой, выигравшей олимпийскую медаль в женском одиночном катании Кирой Ивановой и первым советским чемпионом мира Сергеем Волковым. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио УФМ.

0: реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел рабочую встречу с подрядчиками совместно с главой города Романом Переваловым. В Усть-Лабинске продолжаются работы по строительству тротуаров на улицах Кавказской и Карла Маркса. Протяженность каждого тротуара составит 2 километра 200 метров. Кроме того, стартовал ремонт дорожного покрытия на двух участках – по улице Октябрьской от Красной до Элеваторной и по Ободовского от Октябрьской до Коминтерна. В ближайшее время также начнется полный капремонт улиц Ленина и Сергия Радонежского – и ремонт дорожного покрытия улицы Агаркова от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. На прошлой неделе в станице Воронежской совместно с сотрудниками полиции проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. В настоящее время на исполнении находится более 130 обращений от жителей района. Продолжается ежедневный мониторинг уровня воды. На прошлой неделе произведен сброс воды в районе дач в городе. Завершается государственный итоговая аттестация выпускников 11 классов. По химии, литературе, истории и русскому языку результаты школьников превышают как прошлогодние показатели района, так и средний краевой уровень. На сегодняшний день в районе уже 5 выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Отдел по делам молодежи организует бесплатный велопрокат на озере каждую субботу. Воспользоваться велосипедами могут все желающие. Уже в ближайшие выходные 27 и 28 июня состоится ежегодный форум-фестиваль «Быть казаком». Директору городского дома культуры Наталье Гудиной вручили благодарственное письмо от главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федора Макеева и председателя правкома Антонины Рудаковой за профессиональное и успешное подготовленное мероприятие ко Дню медицинского работника. В городском доме культуры прошло трогательное мероприятие «Пусть свечи памяти горят». Дети узнали о подвигах героев нашей страны, внимательно слушали истории мужества и добра. Затем ребята написали письма в прошлое, свои слова благодарности ветеранам и героям. Кульминацией мероприятия стало торжественное зажжение свечей у здания городского дома культуры. Участники установили их на железную звезду, отдав дань памяти и уважения. 21 июня завершились краевые соревнования Кубок Чемпиона, в которых обучающаяся спортивная школа «Олимп» Виктория Перевалова продемонстрировала выдающиеся результаты в дисциплине двоеборья. По итогам выступлений в беге на дистанции 60 метров и прыжках в высоту спортсменка заняла второе место. Также в этих соревнованиях принял участие воспитанник школы Владислав Лаврененко, который в дисциплине двоеборья, бег 60 метров плюс прыжки в длину, показал достойный результат, финишировав 15-м. Виктория Владислав проживает и тренируется в Усть-Лабинске, достойно представляя муниципалитет и родную спортивную школу «Олимп» на региональной арене. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

знаю это наизусть. Мы миллион простых историй. Мы пробуем друг друга на вкус.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: 107.9. Реклама на УФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси классы «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30. Ага!

0: Дома на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Работающие родители с двумя и более детьми могут получить ежегодную семейную выплату и вернуть часть уплаченного НДФЛ. В отдельных случаях сумма возврата для семьи может превысить 100 тысяч рублей, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, выплата положена семьям, где средний душевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. По сути, получателям данной семейной выплаты будет возвращаться большая часть уплаченного налога – 7% из 13% НДФЛ. Заявление можно будет подать с 1 июня по 30 сентября включительно через портал госуслуг, Социальный фонд России или МФЦ. В большинстве случаев собирать дополнительные документы не потребуется. Нужные сведения поступят по межведомственным каналам. Выплата назначается каждому из родителей отдельно. Купленные на это лето детские путевки в Крым в любом случае не пропадут. Отдыхающих могут перераспределить в Анапу, Краснодарский край, Калининград и в Карелию. Механизм возврата уже начался, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Он пояснил, что формат возврата средств за неиспользованные путевки в полном объеме предусмотрен, а желающим предложат альтернативное направление. Он добавил, что сегодня детские объекты размещения есть в большей части российских регионов, и они будут рады туристам и даже вступят в конкуренцию за поток отдыхающих. В том числе востребованными окажутся Калининград и Карелия, заключил турэксперт. И в завершении выпуска: большинство россиян проявляют интерес к истории своей семьи, но не обладает глубокими знаниями о собственном происхождении, а более половины хотели бы использовать искусственный интеллект для оживления фото родственников. Согласно опросу, 89% россиян хотя бы время от времени задумываются о своей родословной. Часть из них уже занимается поиском информации о предках, изучая архивы и общаясь с родственниками. А еще 64% рассматривают возможность заняться генеалогией в будущем. Лишь 10% участников исследования не проявляют интереса к семейной истории. Основным мотивом для изучения родословной называют стремление лучше понять себя. И еще часть хотят сохранить память о родственниках. 18% интересуются историческим контекстом жизни своей семьи, а 17% намерены передать собранные сведения следующим поколениям. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремян, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!

0: на УФМ. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ на 107.9 FM. УФМ.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. 5 видов выпечки бренда «Моя станица» отмечены региональным знаком качества, сделаны на Кубани. Победителями стали хлеб фермерский, купеческий, заварной, плюшка с сахаром, пирожок с вишней и пирожок с черной смородиной. Хлеб фермерский производят уже более 30 лет, ежедневно до 10 тысяч единиц. Всего в пекарне выпускают свыше 40 наименований и обеспечивают продукцией около 350 контрагентов, включая школы района. Как отметила старший мастер Елена Кузнецова, награда – это признание работы всего коллектива и подтверждение стабильного качества. Глава Усть-Лабинска провел личный прием граждан. Встреча прошла в малом зале городской администрации. Жители обратились к руководителю с насущными проблемами. В центре внимания вывоз мусора и содержание дорог. Также прозвучали жалобы на нарушение правил землепользования и стихийные свалки в неположенных местах. По каждому обращению глава дал подробные разъяснения. За выполнение поручений закреплены ответственные сотрудники. Контроль по решению вопросов остается на личном контроле руководства. Напомним, записаться на прием к главе можно по телефону 411-94. Звонки принимаются в рабочие часы администрации. В Усть-Лабинском районе дан старт уборочной кампании. Всего в этом году аграриям предстоит обработать более 52,5 тысяч гектаров озимых зерновых. Остается пожелать нашим труженикам стабильной погоды, чтобы техника работала без сбоев, а урожай радовал. Удачи на полях! Накануне Дня медицинского работника в городском доме культуры прошло торжественное собрание, которое посетил глава Усть-Лабинска Роман Перевалов. Он обратился к врачам и младшему медицинскому персоналу со словами искренней благодарности за их непростой самоотверженный труд и профессионализм. Глава подчеркнул, каждый день медиков – это колоссальная ответственность и настоящий гуманизм. Именно эта работа является основой здоровья всех нас. Особо было сказано о том, что в нашем городе работают специалисты, на которых можно положиться. Их знания и опыт служат надежной опорой всему здравоохранению. Благодаря их чуткости, стойкости и участию жители получают стабильную помощь, а главное, сохраняются жизни и укрепляется здоровье каждого горожанина. В Усть-Лабинске прошла сессия городского совета депутатов. Ключевые бюджетные и земельные вопросы рассмотрели совместно с главой Романом Переваловым и председателем совета Светланой Агибаловой. Первым пунктом народные избранники скорректировали главный финансовый документ. Поправки внесены в бюджет поселения на 2026 год, а также на плановый период до 2028 года. Депутаты отменили устаревший порядок публикации декларации о доходах муниципальных служащих. Соответствующее решение 2013 года признано утратившим силу. Еще одно важное изменение коснулось правила землепользования и застройки. В документ, утвержденный еще в 2008 году, внесены актуальные поправки, регулирующие использование городской земли. Все решения на совместной сессии были единогласно утверждены. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
0: Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
9: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Гудлок». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. «Гудлок», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Гудлок». Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Минтруд предлагает использовать материнский капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в федеральное правительство, сообщает специализирующийся на теме строительства издания «Московская перспектива». Из документа Минтруда, направленного в правительство, следует, что маткапитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы, хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Так, по итогам 4 месяцев 2026 года, только в 18% случаях граждане направляли материнский капитал на покупку жилья, отмечает в министерстве.
0: Закрома Родины.
1: Правительство России направит дополнительно более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе Кабмина. На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, говорится в сообщении.
0: Деньги дороги, как память.
1: Российские интернет-пользователи в среднем тратят 27 411 рублей в месяц на покупки товаров через интернет, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Респондентам предложили вспомнить, сколько рублей в месяц в среднем они тратили на покупки через интернет за последние 3 месяца. Так, по результатам опроса, средняя сумма составила 27 411 рублей, тогда как в 2021 году она равнялась 10 600 рублям. Кроме того, российские интернет-пользователи отметили, что чаще всего покупают онлайн-одежду и обувь, товары для дома, мелкую бытовую технику и путь.

0: Реклама на УФМ.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Ганиченко провел рабочую встречу с подрядчиками совместно с главой города Романом Переваловым. В Усть-Лабинске продолжаются работы по строительству тротуаров на улицах Кавказской и Карла Маркса. Протяженность каждого тротуара составит 2 километра 200 метров. Кроме того, стартовал ремонт дорожного покрытия на двух участках – по улице Октябрьской от Красной до Элеваторной и по Ободовского от Октябрьской до Коминтерна. В ближайшее время также начнется полный капремонт улиц Ленина и Сергия Радонежского – и ремонт дорожного покрытия улицы Агаркова от Пролетарской до Красной и от Советской до Школьной. Станислав Ганиченко провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели ряд актуальных вопросов. На прошлой неделе в станице Воронежской совместно с сотрудниками полиции проведено рейдовое мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. В настоящее время на исполнении находится более 130 обращений от жителей района. Продолжается ежедневный мониторинг уровня воды. На прошлой неделе произведен сброс воды в районе дач в городе. Завершается государственный итоговая аттестация выпускников 11 классов. По химии, литературе, истории и русскому языку результаты школьников превышают как прошлогодние показатели района, так и средний краевой уровень. На сегодняшний день в районе уже 5 выпускников, набравших максимальные 100 баллов по ЕГЭ. Отдел по делам молодежи организует бесплатный велопрокат на озере каждую субботу. Воспользоваться велосипедами могут все желающие. Уже в ближайшие выходные 27 и 28 июня состоится ежегодный форум-фестиваль «Быть казаком». Директору городского дома культуры Наталье Гудиной вручили благодарственное письмо от главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федора Макеева и председателя правкома Антонины Рудаковой за профессиональное и успешное подготовленное мероприятие ко Дню медицинского работника. В городском доме культуры прошло трогательное мероприятие «Пусть свечи памяти горят». Дети узнали о подвигах героев нашей страны, внимательно слушали истории мужества и добра. Затем ребята написали письма в прошлое, свои слова благодарности ветеранам и героям. Кульминацией мероприятия стало торжественное зажжение свечей у здания городского дома культуры. Участники установили их на железную звезду, отдав дань памяти и уважения. 21 июня завершились краевые соревнования Кубок Чемпиона, в которых обучающаяся спортивная школа «Олимп» Виктория Перевалова продемонстрировала выдающиеся результаты в дисциплине двоеборья. По итогам выступлений в беге на дистанции 60 метров и прыжках в высоту спортсменка заняла второе место. Также в этих соревнованиях принял участие воспитанник школы Владислав Лаврененко, который в дисциплине двоеборья, бег 60 метров плюс прыжки в длину, показал достойный результат, финишировав 15-м. Виктория Владислав проживает и тренируется в Усть-Лабинске, достойно представляя муниципалитет и родную спортивную школу «Олимп» на региональной арене. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу. Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, большие росы в этот день на добрый урожай. По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь, днем до 28 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Филиалу Пауэрсети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37. Кирпичного Кубанского, Губского, Славянского, Силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В этом году в России приведут в порядок более 5500 километров федеральных трасс. Это план по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из них с нуля построят 183 километра. Остальная часть – это работы на уже существующих дорогах. На них ведутся комплексные реконструкции или капитальные ремонты. В сравнении с прошлым годом объемы работ растут. Тогда построили, реконструировали и отремонтировали около 4500 километров федеральных дорог. В России могут повысить штрафы за незаконную установку знака «Инвалид». В Госдуме подготовили законопроект. Предлагают увеличить взыскание с нынешних 5000 рублей до 7,5, а за повторное нарушение – до 25. Инициативу объясняют ростом количества водителей, которые незаконно используют знак «Инвалид», чтобы бесплатно парковаться на платных парковках. Правда, конкретную статистику авторы не привели. Подобный законопроект депутаты уже разрабатывали, но доказать его необходимость не смогли. Россияне стали реже пользоваться каршерингом. По статистике, с января по апрель общий оборот компании снизился до 17 миллиардов рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года был 21 миллиард. Рынок упал сразу на 18%. В первую очередь, динамика вызвана снижением спроса. Автопарки надо обновлять. Машины становятся дороже, налоги растут. Вторая причина – ограничение интернета. В последнее время сервисы аренды автомобилей часто физически недоступны. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: FM 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
10: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: Реклама на UFM. Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России необходимо ввести предельно допустимую наценку на бензин, заявил газете «Ру» экономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Олег Николаев. Сейчас самое время устроить тотальную инвентаризацию и ввести на какой-то период принцип предельно допустимой наценки на бензин. По его мнению, отсутствие такой предельной наценки в настоящее время может обернуться недоброй шуткой. По его словам, государство может принять меры, чтобы небольшой логистический дефицит бензина в России не перерос в панический дефицит и спекулятивный дефицит топлива. Одобряет единый госэкзамен каждый четвертый родитель 11-классника. Это показало исследование «Суперджоп», с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Среди родителей выпускников 11 классов доля одобряющих ЕГЭ составляет 23%. При этом процент противников современной системы аттестации школьников немного снизился. Сегодня он находится на уровне 67%, год назад 71%. Имеющаяся сейчас система не нацелена на выращивание нового поколения с гибким и изобретательным умом, весь упор на заучивание и алгоритмизацию. Экономически активное население в целом настроено более сдержанно. Положительную оценку ЕГЭ дают лишь 18% опрошенных. Доля отрицательных отзывов составила 57%. И в завершении выпуска: сборник Бориса Пастернака «Любить иных. Тяжелый крест» оказался самым популярным среди творчества поэтов Серебряного века у россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров. На втором месте оказался сборник «Реквием. Стихотворения и поэмы» Анны Ахматовой. Антология стихов Сергея Есенина «В этом мире я только прохожий» замкнула тройку лидеров работ поэтов Серебряного века. Топ-5 также вошли книги «Избранная лирика с иллюстрациями» и Александр Блок «Поэзия невидимка». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС «Кладите трубку». Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, большие росы в этот день на добрый урожай. По прогнозам синоптиков, в четверг, 25 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, возможен дождь днем до 28 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 38 минут, слабая магнитная буря.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама.
1: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем. Как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск.

0: Когда буду с тобой. Верь мне. Ты мое счастье. Моя любовь. Будь со мной.
1: Ты моя жизнь. Я верю тебе.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одеялом.

становится более властью. Как нужно немного для настоящего счастья. Стань частью меня, большей частью. Это больше, чем сердце, больше, чем весь мир. Ты спросишь, про что я? Я про любовь без памяти.

0: Андрей, ты слышишь, Андрей?
1: Да.
0: Андрей, ты слышишь, Андрей? Пойдем прогуляем. Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Ну сколько можно ждать, Андрей?
1: Сейчас.
0: Андрей, Андрей.
2: Андрей.
0: Короче, бесишь меня.
1: Я не Андрей.

0: слышишь, Андрей?
1: Слышь.
0: Ну вставай, вставай, котик. Андрей. Ну не спи, Андрей.

Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет. Now who are

0: I'll keep dancing with my.
1: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM.

Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.1.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,